0: устам и единым сердцем славить и оспевать пречесное и величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки. И нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с усіма вами.
1: Ісусом Твоїм.
0: Усіх святих пом'янувши ще і ще в мирі Господь.

0: никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится.
1: Вооруженные силы России
2: не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны.